0: от кочера пропада полгуна.
1: Каседоянг, антук иде сан Бимо гатут гачо сан Дропада малих сан
0: Арджуна.
1: Арджуна.